Сцена снега отражает бесконечные затоки. Листья, падающие на воду, создают волны узора на ее поверхность. Грусть течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу воды. Сцена снега отражает бесконечные затоки. Листья, падающие на воду, создают волны узора на ее поверхность. Грусть течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу воды. Все наше небо отражает бесконечную затонированную. Листья, падающие на воду, создают волны узора на ее поверхности. Грусть течет голубыми волнами.